Итгэцэнгэрлуккалуарт таллумика жортаап сиарсутаалаар симагатта тайма уперниар тухатаунгуарасуурулу лерсута тамаа вэтивингаанану лерсута тайма тамаани

писаамаллерпара хааяманерингитара аксорулуамун тааяангортоо таама хуллитааннеруна таама наалингавор таама тамаджаалаорто яиккуа упперияавалаорто таассумани кисяаниккао атуннерлуттаалитсиарлуги малиатнаармалитсиарлуги сеқуматтаалитсиарлуги алортаавалаорто вини таама маанна сеқуттеригуттаа гавамаккумалигалиангни малиатдуаник таама камагияаралте картоқталги маннаюннаатта иккатта инуиннина малигавиниаалуат пиуйуалу иланга қаажимангитаву илагу убагу тисаамаяву иннаанертатигу илангалу ангусимаартуттаву нутага хаммага охаасиунгитту кисяанигу химми хамман химмиа таинна миуртуу яттиармиюруо такулаартимангитараханигиянаниттугалуаго таймагуртаанна иннунни инугияни уяранггуммат таймахай кувеа хунгилерами миорлуна аарлугаттаамиюруо таима уало уяраттаартай таамин уникаартаарио уинга иннуттаумман уэкагоэрами уинга иннуартаумман иллулиммунгаана суктуугалуа таматумунга имааруммо аянгиннами икаарвитсакагоэрами аманналу тангэрлуалу аббаалу паанеалу умман тагиораалу уггалун тагиораалу уггаумма аяпилерами кай тай уяранготту кувеатум тайман нуникаартаортарта персиббиу жаангитту персиббиу куяулуни охаутиулаарсимангитсоқ каппиагиявоққаа персиярэта илангани кисяани хайкуа туниллау тинги туниаав дутинги хунатуиннай туугаа хунатуиннати оқсуилли хунатуиннай пекутикулу хунатуиннай хайкуа нуу таажувиниалулаарни мата уяри маконангаққаа қаллунаани халақааттаккут таавунгарпаттуксаулаарми кинерлутик таама нуу таажувиниулаа мата питақалаангат улугаанарнингалу қаруннагитсуг инууруттали улугаанартуорни мариартам инууллутаа таачман иннутарааннини сивуллерпаами сунналлуртаат атаани туниллаутиали туугааллу хунна пехутеруйуи хуннаккиа уник поигортаканутараулуалаарама хунна талиалуулаарту кисяани кингуниагу иннаулерлуг униккаарама нукара пехатигинерарлугу питақаяангитту тайккуа ээ қаллунаани пияауи уналлунангитту убагатунгит қааямаяра қааямаяами суннааярми таачман каллунаал фисаамангмалаа уппериллунгиммата инуу малигангани иппигинеқангиммата малигаалор тигисяани такка пияа куянгат уба малигаало қаривугуллиттаа иннуттигут малигаало санеққутамутагба сагби инуунивуут атунгилертава инуллариқулуугалуарлута тамажжа қувеанангитторсиоқаттелеққуналлунангитсунутаақаптинеэнготаптинна инуугалуарлути инуунерти аторуиммагу каллунаангуна сюккалуарлути каллунаангуддааналлу тамажжа таутоқаттортагатаиман яни иориннитакка аёрнартуалу таймаақунгиккалуарлуга аёрнартуалу кисяни таманнаноққааджаунгиппат илиссигул уппекусуктусигул убагул сулиюми тунисиннасуагалуарап ниппими уппекусуктусигул питақаваерутта таманна таутунниақатсио қаннуиннига сунаауннига аақиссоқасунниақатсионаллунангма таавани иммақаа исумаоқаттартунга пиваалераи ақиппаалернеаққоралуартугу ила исумавунга нуққаулаунгииннарпа инуи илеққусингаан атоқаярту атоқаярту кисяани исуманаяртуксаауиуси қаауилаунгитсусигу пиунгитсуаалоруво гуутитарбата иманна исумаю амисаалу оқаммата уванну гуутеқартугуут уппертугу асяани сангилортақангитсоқ нунардуааалу нунаалу имаалу асяата ханалаунгита уппекусуутигиявут тассума кисяани периортита иниксаурнайортавут кисяани иисуси инуулаоққаартиннагу иммақа исумаваккунга инуулаоққаартиннагу иннуу пиусинга қиниартангани қаитсивагиилауммиммат тамати малигақаттиарлути атунерлуттаилигиақарлути атунерлугулуққаангаттигут пиуит наамагуяппаллута аарниалиалуппаллута таймали такбуна иисус иннунаммуарами инуулерман тайма такбуна тамакку атулаартуву илани пииартауллутик аторуэриақарлерлутик такба инуситуангумма иисуси куббернитигупаарнитауниккун инуситуангумма такбатаанна атоқояаттиартуугалуа атунерлу миявусулли илаитигул
atuttiaqajaqutti

tatsumani aulaji aulaji giangammaqtuujaarsung aulajilerama pe khaumajummi tamaani khangataqtuujaartumi taimakhauji magiaqutimmariga sunnakkiaqulliunneqonilukki aqulliullukki kumaginneqoneu tamaani khangataqquujisoq атагуан малортокаорсуниниахоқаққуйиллунилу тайманнеқ исумагияра таймаулажига гаутиммарига таймаулажин гичуялаорилунга хаудилеривунга хаудиққуулилеривунга э атаатага канимматувиниуллунаангеқ ангеқартиллугу туктуннерсутиллу таакко тукту атаатага илайт бе суннами камер меуваллайо бе о ханно иммуте хагалак туяартиллугаула жиякитертаутиллуга каниманнерами суннами кяхипингмиллукя хяллунгеккаумагама тайкуалуне хэ алуи итертаужуторсууннуувеккоорто сунаабатукту нехин

именинник на Мартуаров Летлюгу. Да и мемо. И как ты храмат. Именин на мигу. Пирога рабра пранта. Именин на бия дома. На мунга лагат на нама. Капера лага матай мага. Рабра лава мали. Таманна. Фуйгут на инклоксу. Удакитинирку рауди. Симаку. Илани унгиток. Кинг ваксунга лабунга. Тая вангани тая мэйлога ахтумни угул ваксунга. Инё хатикит вактин холугит. Кангу хатуин токура лата. Кангу суги ахта ахта хаури марли мактигу инё тухаургут. Тит ханут нагамман. Тая мэйлту нилунга. Имагут нагамман. Тамаккова увагут. Абрату ватта ватта. Инна тухару, инна тухару тугу. Имминан хану илан маган. Хами шаалу тутуки симагатта. Инна магу тута. Илангит. Он хауримлэнда хок тугу. Инна тухару утта. Упиннагани тушари тау ти вала ватти утай манган. Таманна уватти некар ваксамарули. Хауримлэ ватти гуд. Или ухаживают, ама и меня тоже на то, капель лолови, капель утилитей, ну он нам, ну это конечно для улорони, тянули и меня то. Абонга исхат на тумаумат. Намарагиммат имениумни. Уникарховми зартау. Ухавдизау дивлакнивуна. Анаантияну, анаанну аккану. Датиякаттинук. Ханвилу. Ханвилу суаят на тугимминик. Теметеуман. Непангатвардуина оралата лугнамели. Удакатуина лукуракшуан тайкунинга таймели ухтиву лактазани. Тикни уронада лактлугит. Тушакви ни уронада лактагани. Ни уронада сюхаури матшугит. Нили тухарланги маат исимар курати напалнами. Я тенкалуакшуни. Певилу атия кубунга. Ухаживая ясно, уникая ясно. И на никарогом гума. И на ухат невунга, икарогом тогома. Хаври марли матрия невунга. Уникая ясно, тушакта вотики волокт невунга. Волоктат ник. И на тухаги, и на тухаган тенок. Анантия кутенок. Митли вилья апчутаема, тушатрата волокту. Томатуминга. Tämä metsä on saman, on Tämänä teemme suumme jo. Ullumili atneungi tiltänä. Pidemäärin maakne piti ne suulla, että tämä kuningas haluna antanik, niin mittyhörnik. Tuhra omina kohdalla takaluot luu. Ini tuh kay tuh orang ini, apa ni bahagian tu ini tuh minang macam tu orang nak tuh

иннеруппимагулуннуга ила маккуллума иннаарлаулерлу янутагарларуллу маккуттуг умиартаалаватта икмалерулум ила икмалитсуалаа аккага умиартаалаа тагнун акаяунналя утигилаарсимагаттигунинна умиарпун кипуасиутсаатуни умиас таатини фраутали тайкунга таканунга таканунгаратта пилериуннарсиорулуралаарамасуука ила иннаарлагулула иннаагагулула умиармианериарлугу илаккатиммук сималлугитиммугумагалуарлунга исимакку икумаллуингеккаиннарлути сюккарилеқатсюккалисеқаттартуалумма тамианерикуммагиаккамма мианериуяатти илаккатиммук сималлуги гусилертуаниккаттақаттауяни ангеқкамаауллерлут қигиттаатсиаллу қигиттаалу акуннингагу тамаунаалерлут анигулеқалуарлутигуллуг яа икумааяртурулут акуниалутингеқарасуттугу такананнгаанове қаяангимман оқсуар туммериалуллут тааруннуалуттаа акуниаалу уплулуттаа уннуалуттаа таанам тиммугасуттугу лаярнунатакан